Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 25 мая в Черкесске в ночные часы +15, днем до +22 градусов. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью +11, днем до +17, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью +5, днем до +10, облачно, дождь. В Архызе ночью +8, днем до +12, пасмурно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: голову кружит.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 25 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 22 градусов. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 10, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала об одежде казаков, в этом продолжу повествование об одежде казачек. Основой женского костюма была рубаха, которая являлась так же, как и у русских и украинцев, нательной и верхней домашней одеждой. Традиционная кубанская женская рубаха была длинной, с длинными рукавами, с округлым, немного присборенным воротом, иногда с воротником, прямым разрезом и застежкой на пуговицу или завязками. Почти до 30-х годов 20 века рубаха была основной одеждой казачек. В рубахе и юбке женщины выполняли все домашние работы. Девочки в одной рубахе, подпоясанной поясом или бечевкой, ходили до 10-12 лет, а в старину – до самого замужества. Старинной одеждой казачек, надевавшейся на рубаху, была юбка. Юбки шили широкие, в 5-6 полотниц, полок, на вздернутом шнуре – учкуре. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних. Нижние юбки поддевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки. Самая нижняя юбка была обязательно белой. Передник, фартук, завеска не был у кубанских женщин обязательной частью костюма. Его надевали главным образом для работы. Со второй половины 19 века среди кубанских женщин распространяется городская одежда – юбки и кофты из покупных тканей. Такой костюм называли «парочка», если он шился из одного материала. Очень разнообразны были отделки – кружево, оборка, тесьма, шнур. Старинной верхней женской одеждой был зипун, а позднее – кохта – прямоспинная одежда, немного ниже колен, с широкими косыми полами, образующими глубокий запах, без воротника. Эта одежда считалась очень удобной, так как давала возможность выносить ребенка на улицу, не завертывая в одеяло. На Кубани, как и почти везде в России, женщины заплетали волосы в косы и укладывали их на затылке в пучок. Однако здесь не было принято полностью закрывать волосы. Тщательно закрывался только пучок. «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и на двор не выйдет», — говорили на Кубани. Шлычка — это род маленькой шапочки, состоящей из круглого донышка и узкого бортика. Она надевалась на пучок и затягивалась шнурком. На шлычку женщины летом надевали легкие ситцевые или шелковые платки, а зимой – теплые вязаные платки или шали. Девушки зимой носили такие же платки, как и замужние женщины, а летом могли ходить с открытой головой и со спущенной на спину косой, перевязанной лентой. Из украшений самыми распространенными были дешевые бусы и особенно серьги и кольца. Рабочей обувью у женщин, как и у мужчин, были чирики, башмаки, чувяки. Среди женщин было принято носить сапоги. Особенно ценились сапоги из цветного софьяна на каблучках. Позднее праздничной обувью были туфли, ботинки на шнурках и полусапожки. Были и возрастные различия в одежде. Самым красочным и лучшим по качеству материалом был костюм девушек-невест и молодых женщин. К 30-35 годам женщины начинали одеваться в более темную, однотонную одежду упрощенного покроя. Девочки ограничивались одной рубахой, а старухи надевали на нее только юбку. Обеспеченность одеждой членов семьи, независимо от материального состояния, была различной. В первую очередь получали одежду мужчины, особенно служивые казаки, а затем женщины. Девушкам-невестам справляли наряды и приданное. Замужние же женщины, особенно в бедных семьях, иногда в продолжении всей жизни ограничивались своим приданным. Дети получали минимум одежды. В бедных семьях они донашивали старую одежду родителей и старших братьев и сестер. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых радиовстреч!

А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
2: 265 888.

0: Qué cosa buena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбасса и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбасса, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки 5». Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов. Огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. После блестящего выступления наших юниоров на первенстве Европы по армрестлингу успех закрепили взрослые спортсмены. Копилку команды Карачаева-Черкесии пополнили сразу 4 награды, 3 из которых высшие пробы. Альберт Кенжев стал победителем в борьбе на левой руке и серебряным призером на правой. Марта Волкова завоевала звание абсолютной чемпионки Европы с золотыми медалями на обеих руках. Оба спортсмена выполнили норматив мастера спорта России международного класса. Итог выступлений наших армрестлеров на первенстве Европы – 18 медалей, 14 у юниоров и 4 у взрослых. Спортсменов и президента Федерации армрестлинга Карачаева-Черкесии Адама Гачияева, а также тренеров Бородина Иркенова, Расула Урусова, Рамазана Тамбиева, Шамиля Токова поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Он пожелал покорения новых вершин и еще больше ярких побед во славу России. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены Карачаево-Черкесской республики завоевали 7 медалей и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золотые медали завоевали Саид Чикатуев и Алан Охтов, серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев. Бронзовые награды завоевали Муса Махожев, Умар Чикатуев и Алан Шауф. Отметим, что победители соревнований выступят на первенстве страны по самбо, которое пройдет в начале июня в Уфе. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Мусаки Шмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. 35 медалей завоевали легкоатлеты Карачаева-Черкесии на чемпионате и первенствах СКФО в 5 возрастных категориях. Соревнования проходили в Черкесске и Ставрополе. В копилке нашей сборной 14 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград. В Ростове-на-Дону завершилось первенство Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по спортивной гимнастике. Спортсмены Карачаева-Черкесии завоевали 2 путевки на первенство России и показали высокие результаты. Даниил Агамян стал победителем многоборья, завоевав золото, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на отдельных видах программы. Амадей Малхозов завоевал бронзу в многоборье, 2 серебряные и 3 бронзовые медали в отдельных видах программы. Спортсмены тренируются под руководством Александра Чернова и Романа Кячева. Поздравляем спортсменов и желаем им успехов на предстоящем первенстве России. 29 мая в Карачаево-Черкесии пройдет мероприятие просветительского проекта «Знание государства», организованное Российским обществом знания. Гостями встречи станут обладатель золотой и серебряной медалей Олимпийских игр в Сочи Александр Легков и чемпион мира по джиу-джитсу, бывший борец UFC, доктор наук по психологии Иллинойского университета, депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон. Спикеры обсудят с молодежью темы патриотизма, единства народов и роли России в современном мире, а также поделятся личными историями. Мероприятие пройдет на площадке Северокавказской государственной академии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

104.5 FM, КЧР-ФМ. Прогноз погоды на КЧР-ФМ, 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 25 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 22 градусов. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 10, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Преградной 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.
2: Смелый чеченец и дагестанец, надежный болгарец, черкесец.

0: 105.5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 9544.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 8.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 25 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 22 градусов. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 10, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Маяки 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: в Усть-Жегуте 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В 2025 году Махачкалу посетили более 913 тысяч туристов. Это почти половина от общего турпотока в республику. Сегодня город располагает 190 коллективными средствами размещения, а общий номерной фонд составляет 4150 единиц. К летнему сезону актуализированы и обновлены 7 ключевых экскурсионных маршрутов. В текущем году планируется ввод новых инвест-объектов, включая крупный гостинично-курортный комплекс на побережье Каспийского моря стоимостью около 5 миллиардов рублей. Реализация проекта находится в завершающей стадии. Ингушетия. В Ингушетии открыт прием заявок на участие в международном фестивале народных ремесел «Край мастеров», который пройдет с 4 по 6 июня на площади Алания в Магасе. Для предоставления своих работ приглашаются мастера народных художественных промыслов, ремесленники, дизайнеры и авторы изделий из разных регионов России, а также из-за рубежа. Фестиваль призван объединить представителей ремесленного сообщества, туристической отрасли и креативных индустрий, а также стать площадкой для обмена профессиональным опытом и развития культурного сотрудничества. Кабардино-Балкария. Фестивальную площадку у древнего карачаево-балкарского поселения 10-11 веков с экотропой и концертной зоной Эль-Джурт намерены создать в городе Тырнаус, Кабардино-Балкария. Идея авторов проекта заключается в создании горного туристического хаба. Инициатива является частью большой концепции развития высокогорного города. Она включает организацию культурных и развлекательных площадок, экскурсионных бюро и музеев. Сейчас готовится инвестиционное обоснование для привлечения крупных партнеров. Карачаево-Черкесия. В городе-курорте Тиберде в Карачаево-Черкесии проводит модернизацию дома-музея просветителя и художника Ислама Крымшамхалова. В трех экспозиционных залах было смонтировано профессиональное музейное освещение и установлены современные подвесные системы для картин. Технический арсенал учреждения также пополнился аудиооборудованием и большой LED-панелью для интерактивных лекций. Сейчас ведется изготовление новых экспозиционных витрин. После завершения всех работ гостей встретит полностью преображенное современное пространство. Северная Осетия. Турнир по дрон-рейсингу имени Героя России Марата Тибилова впервые прошел в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского государственного университета. Турнир проходил в течение 2 дней. В рамках этапа «Юные асы» свои навыки продемонстрировали школьники Осетии. Затем состоялась чемпионская гонка, в которой приняли участие студенты и старшеклассники. Участники выполняли полеты на специальных симуляторах БПЛА, проходя конкурсные трассы на скорость и точность. Ставропольский край. Почти 10 тысяч человек из 88 регионов и 77 стран зарегистрировались для участия в 17-м Всероссийском молодежном форуме «Машук». Конкурс составил более 4 человек на место. В топ-5 субъектов России по числу заявок вошли Ставропольский и Краснодарский края, Москва, Ростовская область и Башкортостан. Из иностранных государств поступило почти 700 заявок от Алжира и Пакистана до Индии и Марокко. Молодежный форум пройдет с 8 по 22 августа в Пятигорске на Комсомольской поляне у подножия горы Машук и объединит 2200 участников. Это молодые активисты и профессионалы в сфере педагогики и воспитания. Чечня. В Чеченской республике появился новый автотуристический маршрут «Горный Кизиной-Ам». Его протяженность 103 километра. Путешественники смогут преодолеть проложенный путь за один день. Автотуристы увидят красоту столицы региона, а также насладятся уникальностью природы республики, проехав через Введенский район к высокогорному озеру Кизиной-Ам. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 25 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 22 градусов. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 10, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: ему.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
0: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186 09 99.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

его. Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. После блестящего выступления наших юниоров на первенстве Европы по армрестлингу успех закрепили взрослые спортсмены. Копилку команды Карачаева-Черкесии пополнили сразу 4 награды, 3 из которых высшие пробы. Альберт Кенжев стал победителем в борьбе на левой руке и серебряным призером на правой. Марта Волкова завоевала звание абсолютной чемпионки Европы с золотыми медалями на обеих руках. Оба спортсмена выполнили норматив мастера спорта России международного класса. Итог выступлений наших армрестлеров на первенстве Европы – 18 медалей, 14 у юниоров и 4 у взрослых. Спортсменов и президента Федерации армрестлинга Карачаева-Черкесии Адама Гачияева, а также тренеров Бородина Иркенова, Расула Урусова, Рамазана Тамбиева, Шамиля Токова поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Он пожелал покорения новых вершин и еще больше ярких побед во славу России. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены Карачаево-Черкесской республики завоевали 7 медалей и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золотые медали завоевали Саид Чикатуев и Алан Охтов, серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев. Бронзовые награды завоевали Муса Махожев, Умар Чикатуев и Алан Шауф. Отметим, что победители соревнований выступят на первенстве страны по самбо, которое пройдет в начале июня в Уфе. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Муса Кишмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. 35 медалей завоевали легкоатлеты Карачаева-Черкесии на чемпионате и первенствах СКФО в 5 возрастных категориях. Соревнования проходили в Черкесске и Ставрополе. В копилке нашей сборной 14 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград. В Ростове-на-Дону завершилось первенство Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по спортивной гимнастике. Спортсмены Карачаева-Черкесии завоевали 2 путевки на первенство России и показали высокие результаты. Даниил Агамян стал победителем многоборья, завоевав золото, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на отдельных видах программы. Амадей Малхозов завоевал бронзу в многоборье, 2 серебряные и 3 бронзовые медали в отдельных видах программы. Спортсмены тренируются под руководством Александра Чернова и Романа Кячева. Поздравляем спортсменов и желаем им успехов на предстоящем первенстве России. 29 мая в Карачаево-Черкесии пройдет мероприятие просветительского проекта «Знание государства», организованное Российским обществом знания. Гостями встречи станут обладатель золотой и серебряной медалей Олимпийских игр в Сочи Александр Легков и чемпион мира по джиу-джитсу, бывший борец UFC, доктор наук по психологии Иллинойского университета, депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон. Спикеры обсудят с молодежью темы патриотизма, единства народов и роли России в современном мире, а также поделятся личными историями. Мероприятие пройдет на площадке Северокавказской государственной академии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: В Зеленчукской 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Домбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Домбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Усть-Жегуте 13.00.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тронула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. После блестящего выступления наших юниоров на первенстве Европы по армрестлингу успех закрепили взрослые спортсмены. Копилку команды Карачаева-Черкесии пополнили сразу 4 награды, 3 из которых высшие пробы. Альберт Кенжев стал победителем в борьбе на левой руке и серебряным призером на правой. Марта Волкова завоевала звание абсолютной чемпионки Европы с золотыми медалями на обеих руках. Оба спортсмена выполнили норматив мастера спорта России международного класса. Итог выступлений наших армрестлеров на первенстве Европы – 18 медалей, 14 у юниоров и 4 у взрослых. Спортсменов и президента Федерации армрестлинга Карачаева-Черкесии Адама Гачияева, а также тренеров Бородина Эркенова, Расула Урусова, Рамазана Тамбиева, Шамиля Токова поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Он пожелал покорения новых вершин и еще больше ярких побед во славу России. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены Карачаево-Черкесской республики завоевали 7 медалей и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золотые медали завоевали Саид Чикатуев и Алан Охтов, серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев, бронзовые награды завоевали Муса Махожев, Умар Чикатуев и Алан Шауф. Отметим, что победители соревнований выступят на первенстве страны по самбо, которое пройдет в начале июня в Уфе. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Мусаки Шмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. 35 медалей завоевали легкоатлеты Карачаева-Черкесии на чемпионате и первенствах СКФО в 5 возрастных категориях. Соревнования проходили в Черкесске и Ставрополе. В копилке нашей сборной 14 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград. В Ростове-на-Дону завершилось первенство Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по спортивной гимнастике. Спортсмены Карачаева-Черкесии завоевали 2 путевки на первенство России и показали высокие результаты. Даниил Агамян стал победителем многоборья, завоевав золото, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на отдельных видах программы. Амадей Малхозов завоевал бронзу в многоборье, 2 серебряные и 3 бронзовые медали в отдельных видах программы. Спортсмены тренируются под руководством Александра Чернова и Романа Кячева. Поздравляем спортсменов и желаем им успехов на предстоящем первенстве России. 29 мая в Карачаево-Черкесии пройдет мероприятие просветительского проекта «Знание государства», организованное Российским обществом знания. Гостями встречи станут обладатель золотой и серебряной медалей Олимпийских игр в Сочи Александр Легков и чемпион мира по джиу-джитсу, бывший борец UFC, доктор наук по психологии Иллинойского университета, депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон. Спикеры обсудят с молодежью темы патриотизма, единства народов и роли России в современном мире, а также поделятся личными историями. Мероприятие пройдет на площадке Северокавказской государственной академии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

В традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала об одежде казаков, в этом продолжу повествование об одежде казачек. Основой женского костюма была рубаха, которая являлась так же, как и у русских и украинцев, нательной и верхней домашней одеждой. Традиционная кубанская женская рубаха была длинной, с длинными рукавами, с округлым, немного присборенным воротом, иногда с воротником, прямым разрезом и застежкой на пуговицу или завязками. Почти до 30-х годов 20 века рубаха была основной одеждой казачек. В рубахе и юбке женщины выполняли все домашние работы. Девочки в одной рубахе, подпоясанной поясом или бечевкой, ходили до 10-12 лет, а в старину – до самого замужества. Старинной одеждой казачек, надевавшейся на рубаху, была юбка. Юбки шили широкие, в 5-6 полотниц, полок, на вздернутом шнуре – кучкуре. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних. Нижние юбки поддевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки. Самая нижняя юбка была обязательно белой. Передник, фартук, завеска не был у кубанских женщин обязательной частью костюма. Его надевали главным образом для работы. Со второй половины 19 века среди кубанских женщин распространяется городская одежда, юбки и кофты из покупных тканей. Такой костюм называли парочка, если он шился из одного материала. Очень разнообразны были отделки – кружево, оборка, тесьма, шнур. Старинной верхней женской одеждой был зипун, а позднее – кохта – прямоспинная одежда, немного ниже колен, с широкими косыми полами, образующими глубокий запах, без воротника. Эта одежда считалась очень удобной, так как давала возможность выносить ребенка на улицу, не завертывая в одеяло. На Кубани, как и почти везде в России, женщины заплетали волосы в косы и укладывали их на затылке в пучок. Однако здесь не было принято полностью закрывать волосы. Тщательно закрывался только пучок. «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и на двор не выйдет», — говорили на Кубани. Шлычка — это род маленькой шапочки, состоящей из круглого донышка и узкого бортика. Она надевалась на пучок и затягивалась шнурком. На шлычку женщины летом надевали легкие ситцевые или шелковые платки, а зимой – теплые вязаные платки или шали. Девушки зимой носили такие же платки, как и замужние женщины, а летом могли ходить с открытой головой и со спущенной на спину косой, перевязанной лентой. Из украшений самыми распространенными были дешевые бусы и особенно серьги и кольца. Рабочей обувью у женщин, как и у мужчин, были чирики, башмаки, чувяки. Среди женщин было принято носить сапоги. Особенно ценились сапоги из цветного софьяна на каблучках. Позднее праздничной обувью были туфли, ботинки на шнурках и полусапожки. Были и возрастные различия в одежде. Самым красочным и лучшим по качеству материалом был костюм девушек-невест и молодых женщин. К 30-35 годам женщины начинали одеваться в более темную, однотонную одежду упрощенного покроя. Девочки ограничивались одной рубахой, а старухи надевали на нее только юбку. Обеспеченность одеждой членов семьи, независимо от материального состояния, была различной. В первую очередь получали одежду мужчины, особенно служивые казаки, а затем женщины. Девушкам-невестам справляли наряды и приданное. Замужние же женщины, особенно в бедных семьях, иногда в продолжении всей жизни ограничивались своим приданным. Дети получали минимум одежды. В бедных семьях они донашивали старую одежду родителей и старших братьев и сестер. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых радиовстреч!

Доброго понедельника, дорогие любимые радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Я, как всегда, Анна Гончарова. Рада приветствовать вас здесь и сейчас. Большой информационный час под названием «Студия FM» стартует на нашей радиостанции. Программа призвана рассказать, пояснить, разъяснить, наделить вас самой свежей, ценной, интересной информацией обо всем, что происходит в республике, ну и за ее пределами, ну, конечно же, касается нашего замечательного региона, друзья. Так будет и сегодня. Начнем с новостей. Ну а продолжим важной беседой с интересным и актуальным гостем. Друзья, делайте погромче, настраивайте свои приемники, и будем знакомиться с новостной информационной повесткой. Что важного в республике происходило в последние дни, расскажу прямо сейчас. Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке в Старобельске. Глава республики Рашид Тимрезов поручил министру строительства и ЖКХ региона Рашиду Узденову выехать в Старобельск для оценки масштаба разрушений после атаки на педагогический колледж и определения объема восстановительных работ. Такое решение было принято на оперативном совещании, которое глава региона провел с председателем правительства республики, руководителем администрации и министром строительства ЖКХ. Главной темой встречи стала трагедия в Побратимском Старобельском муниципальном округе. Но Тимрезов подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал жесткую оценку теракта по педагогическому колледжу. Удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима. Еще раз глава региона выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что мы, безусловно, готовы оказать всяческую поддержку пострадавшим, прежде всего детям. Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке. Необходимые средства и силы будут предусмотрены. Но в минувшую субботу в Карачаево-Черкесии почтили память погибших в результате террористического акта, произошедшего в Старобельском муниципальном округе Луганской Народной Республики, где целью вражеской атаки ВСУ стал педагогический колледж. В Черкесске у педагогического колледжа имени Умара Хабекова был установлен памятный баннер. Состоялось возложение цветов. Почтить память погибших и выразить поддержку жителям Старобельска пришли представители органов власти, педагоги, студенты, трудовые коллективы, молодежные организации и жители республиканской столицы. Память погибших детей почтили минутой молчания. К другим новостям. Председатель российского правительства Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по развитию Северокавказского федерального округа, включая Карачаево-Черкесию, по итогам заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа. В числе поручений развитие туристического маршрута «Национальная Кавказская тропа» от Дербента до Сочи, проходящего в том числе через Карачаево-Черкесию. Для проекта подготовят поэтапный план обустройства с участием профильных федеральных ведомств и регионов. Также планируется развитие тепличного выращивания цветов как нового направления агропромышленного комплекса. Вместе с тем регионом совместно с Кавказ РФ рекомендовано определить инвестплощадки для привлечения инвесторов с учетом действующих мер господдержки. В перечне поручений отражена и проблема обмеления Эшкаконского водохранилища, которое важно для Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Главой Кабмина дано поручение Минприроды России совместно с Росимуществом, Росводресурсами и регионами проработать вопросы его очистки и увеличения мощности. Кроме того, регионы Северного Кавказа совместно с Министерством просвещения и Министерством экономического развития должны уже до сентября текущего года подготовить программы развития системы среднего профессионального образования для того, чтобы обеспечить экономику квалифицированными кадрами на перспективу до 2032 года. Все поручения, которые касаются Карачаева-Черкесии, уже доведены до правительства республики и будут взяты в работу. Накануне 24 мая отмечался День славянской письменности и культуры. В этот день мы чтим память выдающихся просветителей и братьев Кирилла и Мефодия, которые внесли огромный вклад в развитие русского языка. Созданная ими письменность и сегодня объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий, служит сохранению духовных ценностей, традиций самобытных языков народов нашей многонациональной России, отметил в обращении глава региона Рашид Тимрезов. Он отметил, что День славянской письменности и культуры обретает
особое звучание в год народного единства и год духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии. Ну и как подчеркивает наш президент Владимир Путин, русский язык – наше национальное достояние. Именно великое русское слово является мостом дружбы и основой нашего нерушимого единства. Ну и в этот день в республике стартовал фестиваль «Русский язык. Основа единства народов России». Он стартовал в Черкесске. На главной площади республики активисты и волонтеры развернули огромный триколор. Рядом расположилась выставка мотоциклов и автомобилей наших дней, времен Великой Отечественной войны. Действовали различные площадки для детей и молодежи. Ну и, конечно же, по традиции, духовенство и православные верующие прошли крестным ходом от Никольского собора к памятнику святым Кириллу и Мефодию, который расположен у Государственной национальной республиканской библиотеки. Здесь был совершен праздничный молебен. Ну а протоиерей Александр Нартов напомнил о подвиге святых, отметил их вклад в развитие культуры и языка, пожелал землякам в этот особенный день благополучия и мира. В парке столетия Карачаева-Черкесии позже состоялась официальная часть мероприятия, которую открыли минутой молчания в память о детях, погибших от террористической атаки в Старобельской Луганской Народной Республике. Ну и, собственно говоря, друзья, состоялся концерт духовной музыки, и гости фестиваля могли найти развлечения по интересам. Сегодня второй день фестиваля «Русский язык. Основа единства народов России». Работают тематические площадки, научное сообщество обсуждает вопросы сохранения и развития русского языка и нашей культуры. В станице Зеленчукской накануне прошли военно-полевые сборы навигаторов детства, и участниками стали 250 учащихся школ Зеленчукского района. Среди организаторов, помимо навигаторов детства и Росдетцентра, пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии, мероприятие приурочили к году единства народов России и приближающемуся дню пограничника. Первый этап был посвящен военно-техническим дисциплинам. Ребята соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, топографии, вязании узлов, проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали магазины. Одной из интереснейших задач стала тропа следопыта, где школьники учились определять направление движения по следам, вычисляя, куда пошел условный нарушитель госграницы, в сторону границы или в тыл. Ну а второй блок заданий проверял умение подростков справляться с трудностями полевой жизни. Они ставили на скорость палатки, учились разжигать костер, обустраивать бивуак, ну а на полевой кухне развернулся конкурс «Поварят», где команды доказывали, что смогут обеспечить себя горячим пропитанием вдали от дома. Семьи участников специальной военной операции из Карачаева-Черкесии отправились в железнодорожный тур по Государевой дороге. Маршрут Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород. Это проект «Своих не бросаем». Его реализуют российские железные дороги совместно с Фондом защитники Отечества при участии Министерства обороны России. При поддержке правительства Карачаева-Черкесии в этот раз в поездку отправились 7 членов семьи участников спецоперации из нашего региона. Для них организованы путешествия в поезде от отели с экскурсиями, культурная программа и сопровождением специалистов. Этот проект направлен на поддержку семей защитников Отечества и сохранение исторической памяти. Друзья, приближается Курбан-Байрам. Напомним, в соответствии с указом главы региона Рашида Тимрезова, эта среда, 27 мая, будет нерабочим днем. Ну и в преддверии праздника имам соборной мечети Черкесска Денислам Хаджи Семенов обратился к жителям и гостям столицы с важным призывом соблюдать меры предосторожности в праздничные дни, следовать правилам безопасности, в том числе санитарной. И напомнил, что в республиканской столице для удобства верующих определены официальные места для проведения обряда жертвоприношения. Они находятся по адресам: проспект Ленина, территория бывшего авторынка, проспект Ленина, 523, напротив въезда в село Знаменка, улица Демиденко, 173, это конечная остановка троллейбуса, троллейбусный круг на ДСК, и улица Шоссейная, 14. Напомню, в период празднования Курбан-Байрама с 27 по 29 мая забои и продажу жертвенных животных будут осуществляться в этих точках ежедневно с 8 до 18 часов. Ну и по завершении праздника будет проведена соответствующая санитарная обработка в данных местах.
Информация о происшествии поступила с информационных лент ТАСС. Информация от МВД по региону. Трое жителей Карачаева-Черкесии в Прикубанском районе пытались проехать мост через речку Овечка, который был залит потоком воды из-за сильных ливней. Одного из мужчин унесло течением, он погиб, сообщили ТАСС в МВД по региону. Там отметили, что речка Овечка сильно разлилась, вода шла через мост. Трое мужчин на автомобиле ВАЗ-2115 пытались проехать по мосту. Вода залила мотор, машина заглохла. Один из пассажиров, житель села Светлое, 1982 года рождения, вышел из автомобиля, и его унесло течением. Тело обнаружило. Друзья, еще одна новость. 12 июня, в День России, на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии откроют стеклянный мост на 30-метровой высоте. Новая туристическая локация, с которой открываются самые живописные виды, сертифицированная, соответствует всем нормам безопасности. В ближайшее время будет оборудована подсветка и видеонаблюдением. Также планируется расширить парк экстремальных развлечений на Медовых водопадах, где уже работает самый длинный в России зиплайн протяженностью 1050 метров. И виаферата, скальный маршрут, оборудованный специальными металлическими конструкциями, которые помогают его преодолевать. Друзья, и в завершении дайджеста о погоде. Сегодня, 25 мая, завтра, 26, в Карачаево-Черкесии сохраняется неблагоприятный прогноз по погоде. Ожидается комплекс метеоявлений. Это сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход селей малого объема. В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии Черкесской Республики рекомендует населению быть бдительными, осторожными, соблюдать основные правила безопасности. Друзья, впереди у нас с вами короткая музыкальная пауза от прекрасной Анжелики Начесовой. Ну а далее мы с вами будем беседовать. Дождитесь.

0: Друзья, мы сегодня предлагаем вам вместе с нами окунуться в мир детства. Прекрасный, волшебный мир детства. Так иногда даже взрослым хочется побыть детьми. У нас с вами есть такая возможность. У нас в республиканской столице вновь открывается прекрасная выставка произведений искусства, кукольного искусства «Кукла моей мечты». Это уже практически ежегодное событие. Балуют нас организаторы, выбирая именно Черкесск столицей проведения такого крупного, интересного, яркого, сказочного, я бы даже сказала, мероприятия. Выставка «Кукла моей мечты» открывается через несколько часов. Но о том, что в этом году заготовили организаторы, мы будем узнавать в рамках прямого эфира. Друзья, у нас организатор и человек, который затеял и реализует уже на протяжении нескольких лет эту идею, здесь, в эфирной студии, Ирина Неминущая. Ира, добрый день.
1: Всем добрый день, рада всех приветствовать.
0: Мы рады, что «Кукла моей мечты» вновь случилась. Какой по счету будет эта выставка?
1: В этом году у нас уже будет 4-я выставка. И, знаете, с каждой выставкой случается, ну, так сказать, что невозможно предугадать, какая будет выставка. То есть для меня, как для организатора, вот все 4 года это, ну, что-то такое волшебное, непредсказуемое, потому что даже я, как организатор, до последнего момента, вот до конца монтажа, непонятно, какой будет настроение у выставки, какая будет энергетика. Ну, понятно, что сказочная, да, но каждый раз работы меняются абсолютно. Мастера присылают в разных техниках, в разных стилистиках. И получается, что наполнение каждый год уникальное и неповторимое.
0: В этом году вновь ожидаются работы мастеров из разных-разных уголков нашей страны. Это не только Северный Кавказ, но и совершенно другие разные регионы России. Я все правильно понимаю?
1: Да, конечно. У нас выставка всероссийская. И с очень многих, и Москва, и Санкт-Петербург, и с Мурманска даже у меня есть работа. Спасибо огромное мастерам, которые доверяют, которые присылают свои работы на обзор вот нашим гостям и жителям нашей республики. Это на самом деле очень ценно, потому что присылают работы и в, ну, в этностилистике, да, то есть с каждого региона каждый мастер присылает как бы частичку своей души, и с, ну, вот этим волшебством можно познакомиться на выставке.
0: Друзья, вы давно видели современных кукол? Я думаю, что те, кто интересуется, да, в первую очередь, это вот мамы, дочки, девочки, ну и взрослые. Вы видели, какие сейчас бывают куклы? Они же совершенное произведение искусства. Это авторские методики, работы, над которыми месяцами трудятся мастера, люди лепят, клеят, вырезают, шьют, красят, все что угодно. Техник величайшее множество, и сегодня действительно из изготовление игрушек, кукол вышло на такой уровень, который даже сложно представить, не видя всю эту красоту и прелесть. Люди, которые посещали вашу выставку здесь, в республиканской столице, конечно же, смогли этим насладиться. Но где Ирина черпает вдохновение, мы тоже уже знаем. Ирина и участник, и посетитель многих российских выставок кукольного дела. Где были за последнее время? Какие интересные, крупные, большие выставки уже успели посмотреть? Я так понимаю, что все самое ценное и интересное в организации нашей выставки вы везете из других городов.
1: Ну, я по совместительству мама от 3 деток. И сильно далеко мне еще не удается путешествовать с куклами, но сейчас есть такая тенденция. У нас самый главный организатор международных выставок Светлана Пчельникова, и мы ее будем ждать у нас на открытии. Она открыла дорогу нашим российским мастерам в Китай. И уже 2 выставки, делегация, представляете, из 250 человек ездила в Китай, русских мастеров со своими работами. Это была организованная прям поездка. Светлана является организатором, и вы знаете, китайцы просто были в шоке от наших умелых, талантливых мастеров. Я на самом деле следила за этим событием и просто нахожусь... Я всегда очень восхищаюсь талантливыми людьми, вот именно кукольными, потому что это и художники, и скульпторы, ну, это что-то невероятное. И все удивляются, как Китай, ну, у нас немножечко такое, да, складывается ощущение, что Китай производит, да, там вот кукол, ну, это на самом деле так.
0: Но это товары широкого потребления, и они же одинаковые и совсем без души. Но китайцы
1: они
0: умеют
1: огромные,
0: увидеть важное во всем, да, у них такая жилка.
1: Они огромные ценители, у них культура, ну, если вот вы видели, да, они, девочки, там, наряжаются в кукол, они делают там себе плохие пластические операции, и вот вся кукольная тема, они просто сметали полки, и, конечно, у нас теперь, да, у нас очень проходит много выставок в России, это и крупные города, и Москва, Санкт-Петербург, буквально, ну вот, можно принять участие, но, конечно, сейчас очень многие мастера мечтают поехать в Китай, посмотреть, потому что, конечно, это, ну, совместить и приятное, и с полезным.
0: Это что-то новое и новый вообще совершенно виток в развитии получается, когда на международный уровень выходят наши мастера. Но обязательно надо выставляться, да? Если мастер работает в стол, что называется, да, или на какую-то маленькую аудиторию, да, которая есть там, собралась в социальных сетях, здесь, наверное, такого большого серьезного развития придется ждать долго. Каждому человеку, который делает что-то своими руками, обязательно нужен зритель. Как раз вот такие выставки – это уникальная возможность для мастеров показать себя, найти своего зрителя, покупателя найти, опять
1: конечно,
0: же, ценителя, услышать отзывы, опять же, какую-то конструктивную критику от коллег. Это всегда такой хороший момент для того, чтобы понять, в правильном направлении ты двигаешься или нет. Кстати, Ирина сама тоже является мастером по изготовлению кукол. Шикарных, авторских, ярких и интересных. Ир, сколько лет уже занимаешься?
1: Ой, я вообще творчеством, наверное, занимаюсь с... 2000. Как у вас 2000?
0: Далекого года.
1: Да, с 2015-го, может быть. Даже, нет, даже раньше, с 2010-го где-то года, еще в институте я начала, ну вот почему-то так задумалась, что хочу творческую профессию, хочу быть свободным человеком. Ну, то есть не работать ни на каких директоров, начальников. И я целенаправленно, вот осознанно шла к этому развитию, чтобы создавать то, что мне нравится, то, что я хочу, и стараться на своем, как бы, творчестве, да, проявление своего творчества, ну, еще и зарабатывать денежку. Поэтому я прям вот такой осознанный художник, никогда не стеснялась показывать свои работы, везде, где только можно было, рассказывала в социальных сетях, то есть мне нравится этим заниматься, я не стесняюсь, да что я, да, я взрослая девушка, да я делаю.
0: Я играю в куклы. Да, почему я... нет? Да. Когда они яркие, авторские, настоящие произведения искусства. Друзья, вот пока вы слушаете наш эфир, я вот рекомендую зайти в социальные сети и найти страницу Ирины Неминущей. Посмотрите, там вот сразу эстетика, да, эстетика оформления страницы и работы Ирины. Есть даже процессы творческие, мастер-классы, которые она проводит, выставки. И сейчас вот все в социальных сетях как раз-таки пронизано процессом подготовки к выставке. Ирина, между прочим, прибыла к нам из картинной галереи. Вот прямо сейчас, где в эти минуты завершается монтаж будущей выставки. Ир, что там у нас на объекте, на выставочной площадке прямо сейчас происходит?
1: Ну, он еще не завершается.
0: Только начинается.
1: Да, только начинается. Второй день работы только начинается. Очень много работ, очень много интересных работ. Я, конечно, стараюсь из большого количества работ в разных техниках, в разных исполнениях, в разных по Ну вот по стилистике я стараюсь воссоздать сказку, то есть сгруппировать их в какие-то тематики, объединенные по темам, по, ну, в общем, стараюсь сделать такое пространство, чтобы человек туда, когда попадал, он не чувствовал хаоса, не чувствовал какого-то ну вот разобщенности, а чтобы это было логичное, красивое пространство, где хочется находиться, где хочется ходить, наслаждаться, то есть для того, чтобы взгляд, как бы услада была, угу, да, для глаза. В этом году у нас будет такие две фотозоны. Одна будет в новогодней стилистике, будут две елочки с ватными, шикарнейшими игрушками, просто. Мы вот сейчас, спасибо большое девчонкам, помогают, авторы приходят, помогают все расставлять, в общем, организационные вот эти все моменты мы занимаемся, и все просто в восхищении. То есть девчонки, кто-то делает кукол, разбираем ватные игрушки, и просто все ахают, охают. Вау, какая красота! Все хотят себе уже что-то купить. Вот, и это здорово. Вот как говорите, что нужно обязательно ходить, принимать участие, смотреть на других авторов. Никогда нельзя оставаться на одном уровне в творчестве. И вот как раз выставка — это то место, где человек способен раскрыться. Потому что приходят на выставку, уже вот 4 выставки прошло, я с очень многими посетителями общаюсь. Приходят люди без каких-то ожиданий, и они просто, погружаясь в вот эту атмосферу, вспоминают свои детские мечты, вспоминают свои какие-то мысли, задумываются о том, что их жизнь проходит мимо. Ну, то есть вот этот пример художников, которые нашли вот этот путь, очень много многих посетителей, ну, как бы восхищает.
0: Ну, на самом деле, кстати, не только взрослые, да, хотя казалось бы, да, ну, что взрослого человека может удивить, а взрослых это очень трогает до глубины души. Вот ты же сказала, что они возвращаются в свое детство к каким-то таким важным вещам. Ну, и дети, кстати, после таких выставок десятки историй, когда девчонки приходили домой и говорили: мам, я хочу шить, я хочу рисовать, я хочу лепить, я хочу попробовать сделать куклу. И девчонки начинают пробовать себя. Идут к мастерам, идут в секции, школы, клубы, начинают творить и делать что-то своими руками. То есть, получается, здесь невозможно остаться равнодушным. Ну и, кстати, взрослые дяденьки тоже, попадая на сказочную выставку игрушек, авторских игрушек, тоже находят что-то для себя. Даже самые брутальные и такие взрослые на самом деле с внешним панцирем мужчины тоже уходят с улыбкой после таких выставок.
1: А вы знаете, что по статистике в мире самые крупные коллекционеры, кукольные, именно кукольные, это мужчины.
0: Вот как интересно. Мир открывается по-новому, да, если бы они еще живут на Кавказе, вот это здесь вообще бы я удивилась. Ну, на самом деле, друзья, вот, кстати, в прошлые выставки были все время такие некие фишки. Ира вот приоткрыла завесу тайны, сказала, что будет фотозона новогодняя, хотя сейчас май. Выставка будет проходить в мае и до середины июня. Уникальная возможность. Я думаю, что, наверное, каждый в детстве мечтал, чтобы Новый год наступил летом. Да? Пусть еще разочек случится, Дед Мороз придет еще раз летом и подарки подарит. Атмосферу, как минимум, новогоднюю воссоздадут здесь, в нашей картинной галерее, уже буквально через считанные часы. Ир, когда открытие выставки? Да, вот много информации было. Выставка откроется совсем-совсем скоро. Мы готовы уже.
1: Мы очень постараемся все до завтра организовать. И для посетителей выставка будет доступна уже завтрашнего дня. Но торжественное открытие у нас состоится 28 мая. Так получилось, мы ждем почетных гостей на открытие, и, ну, вот так получилось. Для меня, на самом деле, как для организатора, тут тоже такой, ну, небольшой плюсик, потому что выставка, ну, знаете, она живая. Я вот, допустим, невозможно за один день, ну, вот все это так организовать, чтобы это было, ну, как бы всех поправить, потому что ты вроде бы поправил куклу, на следующий день приходишь, а она как-то по-другому сидит. Ее ты идешь, поправляешь. Это на самом деле так. Вот. И для того, чтобы всех причесать, вот мне всех расставить, конечно, нужно время. Я каждый день, как организатор, я прихожу на выставки, где-то что-то меняю, поправляю. Поэтому очень многие посетители приходят по нескольку раз на выставку, потому что говорят, что, слушайте, я была вот пару дней назад, приходят и говорят... Вообще половину работ не видела, ну, то есть интересно прийти еще разочек. Поэтому приходите всей семьей, это очень классное времяпрепровождение. Я всегда стараюсь на выставках делать квест-игру. Ее интересно посещать, ну, как бы проходить и взрослым, и детям, потому что это прям такой листочек с заданиями, которые нужно там найти какого-нибудь персонажа, вспомнить там из какой-то сказки. Ну, то есть это возможность более глубоко пройти, просмотреть все работы, найти там какие-нибудь загадочки, разгадать. И дети очень хорошо увлекаются. Вот, потому что сейчас у деток такое рассеянное внимание, им нужна вот цель. И, конечно, после того, как все проходят, они все задания выполняют, у нас под елочкой стоит волшебный сундучок, в котором лежат сладости.
0: Это как подарки. Ну, настоящая сказка, настоящая мечта, и новогодние подарки тоже будут на этой выставке. Если не ошибаюсь, в прошлом году квесты проходили только в выходные дни.
1: Нет, квесты можно, они будут лежать...
0: Из будни.
1: Да, они будут лежать у кассиров на кассе, то есть можно взять, будет и самостоятельно можно будет пройти. Если я присутствую в зале, но я стараюсь тоже приходить, то я с удовольствием для деток провожу. Можно приходить организованными экскурсиями, пожалуйста, буду очень рада. Единственное, что 10-15 человек, не больше, заранее можете писать и с удовольствием... проведу для деток организованную экскурсию, поиграю.
0: Слушайте, ну с экскурсией всегда интереснее, да. Потому что что-то можно увидеть своими глазами, но иногда за каждым изделием, за каждой игрушкой скрывается настоящая история, которую невозможно увидеть только глазами. И очень здорово, когда есть человек, который готов рассказать, погрузить, ну и даже хотя бы рассказать о том, что за автор сделал эту работу и откуда она, собственно говоря, приехала. В этот раз посылки с игрушками шли со всей страны. Ровно как и в прошлой выставке. Вот ты рассказала, что и Мурманск, и Санкт-Петербург, и Москва, и весь, собственно говоря, Северный Кавказ. Огромное количество посылок уже здесь, в Черкесске. Куклы выходят на свет, занимают свои места на выставочных подиумах и ждут своего зрителя. По опыту прошлых выставок, кто такой средний зритель, который приходит на выставку «Кукла моей мечты»?
1: Ну, средние, это, конечно, мамочки с детками, потому что кукла, это всегда, ну, такое уже закоренившаяся ассоциация есть у нас, что кукла — это что-то детское, вот. Но потом дети быстренько пробегают, и, ну, понятно, там игрушечки, и вроде как бы им становится неинтересно. А вот мамочки, начинается волшебство. Ходят, смотрят. То есть, на самом деле, это, ну, как бы, понятно, детское, но куклы — это не всегда для детей. Это более глубокое восприятие. Это как искусство. То есть, да, есть на выставке очень много понятных, ну, там нежненьких каких-нибудь зайчиков, мишек, понятно и детям, но есть такие глубокие работы, которые, ну, действительно может оценить только взрослый, осознанный человек, который понимает ценность ручного труда, ценность вообще, ну, авторской работы, потому что даже у нас вот елочные игрушки, представьте, это вата, и клейстер. Ну, кто-то сейчас использует более современное, клей ПВА. Но там такая детализация. Ты просто смотришь, она легкая, она весит там 2 грамма, эта работа, то есть она легенькая. Но там такие персонажи, такая детализация, что ты просто у тебя в мозгу в твоем нет, не понимаешь, как это все сделано. То есть как человеческими руками можно сделать такое произведение. Ну, соответственно, стоимость этих работ тоже, ну, достаточно... высока, потому что это не один день, это мастер может месяц трудиться над одной работой. Конечно, она не будет стоить там ни тысячу, ни две, это, ну, суммы бывают побольше, но для ценителей это не, ну, никогда не будет как бы преградой.
0: Ну, для того, чтобы, ну, приобрести какую-то простую вещь, всегда есть товары широкого потребления, да. Но есть искусство, и мы все понимаем, что искусство – это, конечно, что-то штучное, эксклюзивное, то, во что вложен талант, годы обучения, пробы, ошибки, авторский замысел, мастерство. И, конечно, иметь такую вещь в своем доме, в своей коллекции, пусть даже одну, это на самом деле большое, огромное удовольствие. Ну, я уверена, что, конечно же, те, кто ищут что-то особенное для себя, тоже найдут. На выставке традиционно можно будет приобрести понравившуюся работу.
1: Да, конечно. На каждой работе висят бирочки с указанием стоимости, с указанием автора, контактный номер телефона, можно связаться, и работу можно с выставки забрать.
0: Выставка в этом году будет проходить достаточно долго, с 20 мая по 14 июня. Друзья, слушайте, запоминайте, не говорите потом, что вы не успели, не знали, почему мы не объявили. У нас, знаете, часто такая история бывает, когда радиослушатели жалуются, что они не знали о том или ином событии, вот они бы с удовольствием сходили. Мы будем анонсировать несколько раз, будем напоминать вам, но сегодня у вас есть возможность, кстати, узнать побольше о выставке, или можно задать вопрос в рамках прямого эфира на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ, можно написать в личные сообщения прямо сейчас, если будут вопросы, я Ире переадресую. Ир, ну вот ты уже видела первые работы, которые прислали твои коллеги из разных уголков нашей страны, что интересного, необычного, яркого ты уже успела заметить? Давай будем вот детально рассказывать, заманивать все-таки наших зрителей. Ты все-таки эстет, специалист со стажем, и можешь уже как бы рекомендовать, конечно, отдельные какие-то такие позиции или работы каких-то авторов.
1: Ну, знаете, для меня все работы уникальные. Невозможно выделить, сказать, что художественная кукла, расшитая в, там, в русском стиле, которая 1.5 метра ростом, с, практически с аналогией, наверное, русского костюма, что она как-то соизмерима с игрушкой, там, с карандашиком, который сделан руками ребенка. Потому что это равноценный труд, ну, только на разном уровне, да, человек находится. Может быть, для ребенка эта работа более ценная, чем для мастера, да, такого, ну, вот, другого уровня. И у нас в этом году очень много деток принимают участие, потому что в том году тоже я такой опыт попробовала, пригласила. Творческие девчонки сами делают кукол, они участвовали сами как мастера, и они также проводят еще кружки для, ну, занятий для деток. И я говорю, давайте мы детей тоже позовем.
0: То есть самые юные начинающие мастера, да, тоже имеют возможность выставиться на одной площадке с такими уже, да, маститыми кукольниками со, да, всей страны. Это тоже очень серьезно мотивирует подрастающее поколение стараться делать, искать себя. Ведь, знаете, всегда очень сложно начинать и делать первые шаги. И как здорово, когда взрослые помогают и поддерживают начинающих, и молодежь, собственно, имеет возможность выставиться. Это девчонки, мальчишки, ну, в основном девчонки, наверное.
1: В основном девчонки, да.
0: Из нашей республики, которые тоже, да, делают что-то своими руками.
1: Да.
0: Мы увидим их работы.
1: Да, приходите. И самое главное, знаете, что мы очень часто своим деткам говорим, так, иди-ка ты рисуй. Или там, иди что-нибудь уже поделай.
0: Мама,
1: да, своими
0: занята
1: руками. Да. И у детей очень часто нету видение, что потом с этими, ну, то есть нету конкретного применения, да, что потом с этими работами делать. Вроде как и нету смысла, да, и все выбирают сейчас телефон очень многие, да, просто для времяпровождения. Вот. Но на выставке кукол вы можете наглядно и детям своим показать, что вот оно применение, вот оно рисование, которое, для чего нужно учиться, да, рисовать. Вот она лепка из пластилина, вот оно там вязание, даже элементарные какие-то стежки могут привести к авторской работе. И именно вот этим, мне кажется, что на практике нужно детей мотивировать. Не просто там иди и делай, да, а показать, что действительно проявление художественного твоего внутреннего, ну, какого-то мира, оно имеет место быть. Причем, знаете, как интересно, люди же, у людей разный опыт, ну, предыдущий, да, кто-то занимается куклами, не имея художественного образования, как очень часто бывает. И у всех людей разные направленности, интересы. Кто-то любит там, ну, грубо говоря, там карты Таро и там, я не знаю, там электрик, да. То есть совсем разные направления в кукольном искусстве, вот абсолютно разные, которые в реальной жизни никак бы не соединились, они могут соединиться в кукле. То есть это даже, причем у нас сейчас девушка принимает участие с картинами, она рисует кукол, она ходит по выставке, говорит, я в шоке с кукол. Я говорю, ну вы же рисуете кукол. Ну, говорит, нет, ну это одно, нарисовать, а сделать? И говорит, я в шоке. Вот это ходит по выставке, я в шоке.
0: То есть сами мастера даже не ожидают таких интересных историй, которые воплощаются, да, в ткани, в пластике, в стекле, в керамике, в бисере и так далее, и так далее. Все, что можно воплотить, творческие люди такие интересные порой вещи делают, что потрогать можно будет, да, вот всегда этот вопрос интересует людей, которые посещают выставки, особенно если это дети, конечно, им всегда хочется потрогать. Понятно, что есть очень такие действительно дорогие, с использованием таких сложных техник вещи, ну хотя бы что-то можно будет потрогать на этой кукольной выставке.
1: Ну, у нас выставка необычная. Как правило, если выставки проводятся в других городах, то сам мастер предоставляет, ну, ему предоставляется стол, и это как фестиваль. Угу. И там уже, конечно, на усмотрение авторов, ну, кто-то разрешает трогать свои работы, кто-то нет. У нас выставка заочная, мастеров не присутствует. И, конечно, я несу ответственность за каждую работу, которая приехала на выставке, и, ну, я не разрешаю трогать работы авторов, но у меня уже в моем личном арсенале большое количество, уже большая коллекция работ других мастеров, и я всегда беру на выставку работы из своей коллекции, и вот эти работы я уже позволяю и деткам трогать, рассказываю, там, даю им ручки, там, что такое Мишка Тедди, почему он так называется, у него там крепление, система крепления и куколки, ну, то есть за те работы, которые я уже сама несу ответственность моей коллекции, их уже можно потрогать. И это тоже очень ценные моменты. Дети очень тактильные, и они всю информацию, я бы так думаю, что они воспринимают тактильно. Поэтому я понимаю, что это для них важно, и стараюсь, конечно, такие вот моменты продумывать и, ну, как бы сорганизовывать.
0: То есть что-то можно потрогать, а что-то потрогать будет нельзя. Только визуально насладиться. Друзья, все-таки мы говорим о, ну, произведениях искусства, да, современная кукла в разных техниках, это часто действительно произведение искусства, штучный, эксклюзивный, необычный товар. Ирина, расскажи, пожалуйста, готовилась ли ты в этот раз к выставке? Ты вот несколько раз говорила о том, что ты вот трижды уже мама, да, то есть, кстати, вот получается, дети появляются между выставками или выставки между рождениями детей, как-то вот так здорово получается, что все удается совместить. Ты готовила в этом году что-то свое для того, чтобы показать на новой выставке «Кукла моей мечты»?
1: Я готовилась. У нас в этом году тематический зал «Алиса в стране чудес». Тематика была объявлена еще на этапе приема заявок, и многие авторы откликнулись, и я тоже в том числе думала, что сделаю прекрасную Алису, сделаю ей розового фламинго прямо в полный рост, и думала, что распишу чайный сервиз для безумного чаепития. В общем, планов было, конечно же, море. Вот. Но из того, что удалось сделать, это был ватный абсолем, ватная игрушка. И для меня это тоже был первый опыт. Очень интересно, очень интересно, очень необычно, когда ты меняешь техники, меняешь материалы, потому что мозг прям просто начинает работать. То есть продумываешь, как это, как сделать, как закрепить. Потому что, ну, учиться в такие моменты как бы уже времени нету. То есть ты заставляешь свой мозг думать. Это очень классно. Вот. И у меня получился такой абсолем. У меня все в нежном романтическом стиле. У меня, знаете, я не, ну, как бы, не то, что не смогла, да, перебороть. Я его постаралась сделать в своей стилистике. Вот как мне хотелось, как рука легла.
0: Он нежно-розовый.
1: Нежно-розовый.
0: Нежно-розовая гусеница. Но здесь все-таки работает вот это правило. Я художник, я так вижу, да. Вот у Ирины есть такая своя авторская уже какая-то, авторский почерк. И я думаю, что те, кто видели ее работы, отмечали, да, вот эту нежность, вот эту вот легкую розовую дымку всех работ. И как-то, знаете, работы бывают разные, игрушки бывают разные. Где-то какие-то восточные истории, где-то этнические истории. А здесь вот сплошная нежность. В этот раз техника новая, материалы новые, история новая, это уже не кукла-девочка, да, но, тем не менее, стилистика и рука мастера сохраняется. Экспериментальный момент. Ир, волнуешься, как воспримут твои уже ценители, знакомые, поклонники, коллеги смену вот такую интересную? Это были девочки с кучеряшками нежные, а вот тут получается розовая гусеница.
1: Знаете, я в этом плане никогда не волнуюсь. Я не знаю, откуда такая уверенность. Просто я делаю то, что мне нравится. То есть для меня первостепенно это мое проявление моего творчества. Нет, ну, конечно, ну, переживаешь, интересно, что люди послушают, да. Но ждать оценки от других людей, ну, чтобы расстроиться, ну, там вот, или там оправдать чужие ожидания, мне кажется, что творческий человек не должен, ну, как бы на этом заострять свое внимание. Главное открыть свою душу и, ну, выпустить все, что там в ней есть, воплотить в, ну, в доброе дело, да, в куклу, игрушку, в какое-то, может, доброе, добрый поступок. Вот для меня выставка — это такое же проявление доброты и, ну, создание чего-то доброго для, ну, для общества, для вселенной. Не знаю, может, это так сильно, ну, сильно высоко и глубоко, но для меня это так. Я...
0: Ну вот на самом деле, знаете, очень важно, чтобы каждый человек делал что-то важное, да, на своем месте. Кто-то работает доктором, да, он лечит людей на своем месте, кто-то учит детей, кто-то охраняет правопорядок, а вы как творческий человек, как мастер, конечно же, хотите поделиться радостью, позитивом, добром, вот этой сказочной атмосферой, и как раз-таки организация выставки это вот такой тоже важный момент и этап, да, можно работать у себя в мастерской, да. Коммуницировать, да, с сообществом людей, которые тоже вовлечены в эту историю, но очень здорово, что это выливается вот в такую возможность для многих, для масс прикоснуться к этому кукольному искусству, посмотреть, увидеть, ну и на самом деле тоже приобщиться к этому прекрасному ремеслу. Ирина, мы, конечно, понимаем, что организация настоящей большой, серьезной выставки невозможна в одиночку. Наверняка есть люди, сподвижники, организации, учреждения, структуры, которые помогают уже не первый год реализовывать этот яркий, необычный, сказочный проект здесь, в Черкесске.
1: Да, хочу сказать огромное спасибо министру культуры Зураб Замирович. Уже на протяжении вот всех 4 лет он поддерживает проект, поддерживает как словом, это очень важно. То есть он помогает и в каких-то организационных моментах подсказывает, так и, конечно, в организации открытия выставки. Все всегда живая музыка, всегда открытие вот это торжественное, это по его велению, и для меня это очень важно, потому что, ну, это сказка, хочется для мастеров, для детей хоть один день за весь период, да, выставки, но хочется провести его ярко, красиво, чтобы, ну, чтобы был праздник, чтобы человек пришел, не просто там бежал в магазин за булками, да, в спортивном костюме, чтобы это было действительно торжественное мероприятие, которому готовишься, вот за которое переживаешь, вот, наверное, больше торжественное открытие, для меня такое более волнительное. Вот. И за это, конечно, огромное ему спасибо, за поддержку вообще в целом проекта, что предоставляют площадку в качестве картинной галереи, потому что у нас вроде бы как выставка, ну, коммерческая, но получается, что в рамках

0: лично мне тяжело. Очень, ну, большая часть всей работы, конечно, на моих плечах, то есть я генератор всех списков, расстановок, ну, то есть все-все-все, но на подмоге всегда огромное спасибо девочке, мастера, которые приходят, помогают, и, ну, никто никогда не отказывает, и там все спрашивают, Ир, что помочь, что, ну, то есть вот этот человеческий фактор, человеческая помощь, даже просто вот словом поддержки, это очень ценно для меня, это прям спасибо огромное всем.
1: Ирина забыла еще поблагодарить одного важного человека, самой первой выставки, да и уже десяток лет, больше 10 лет этот человек рядом с ней, помогает во всех идеях, когда проходят выставки, нянчит детей, носит коробки, посылки, прибивает, договаривается, все, что угодно. Ну и, конечно, это очень важно, и, друзья, очень здорово, что это настоящее семейное дело. Выставка «Кукла моей мечты», уже можно смело сказать, что организуется Ириной, но не без помощи ее супруга. Вот да. Очень здорово, когда, знаете, внутрисемейные такие истории находят продолжение и воплощение в реальных проектах. Очень здорово, когда рядом такой человек, который помогает, идет рядом и всегда готов подставить свое супружеское плечо. Супругу Ирины, Олегу, мы большой привет передаем. Мы знаем, сколько он нервов, сил вкладывает в это все. Остается без ужина в период проведения подготовки выставки, нянчить детей, поступает со своими интересами, но все для того, чтобы в конечном итоге получился такой яркий, интересный, красивый, современный продукт и необычнейшая выставка. До того, как появилась «Кукла моей мечты», в Карачаево-Черкесии не проводились выставки авторских кукол, да и мало где вообще на юге России, на самом деле. На Северном Кавказе тоже это достаточно редкая история. А сегодня мы можем похвастаться тем, что в Карачаево-Черкесии уже традиционно будет проходить выставка «Кукла моей мечты». Больше 3 недель она будет длиться. Открытие 20 мая, и выставка продлится до 14 июня. Ир, есть график работы музейных залов, да, если не ошибаюсь, понедельник выходной, а так в будние дни с 9 до 18.
0: Да, все верно, в будни с 9 до 18, выходные дни с 10 до 18.00. Приходите, пожалуйста, всей семьей.
1: Локация очень удобная, самый центр Черкесска. Выходите на Первомайскую погулять или в парк, или к фонтану. Заходите, загляните, посмотрите. Ну и на самом деле кто-то может сказать, ну что может быть интересного в куклах? Да, даже, знаете, даже вот те куклы, которые сегодня продаются в магазинах или продавались 10-20 лет назад, они все равно вызывают какие-то эмоции, воспоминания, да, вот, ну, в моем детстве, например, не было огромного выбора кукол, были несколько типовых советских кукол, Юла, деревянные кубики, ну, и, собственно говоря, что вот розовая пластмассовая лошадка. Но даже видя такие игрушки, знаете, я очень ностальгирую, а здесь настоящие произведения искусства. То, чего нет в магазинах, то, что будет храниться, возможно, совсем скоро только в частных коллекциях и будет доступно избранному кругу лиц, здесь есть возможность увидеть своими глазами. И действительно, увидев это, вы будете поражены. Какие интересные работы, интересные техники на сегодня есть. Приходите всей семьей, мы всех ждем. С папами тоже вместе. Папы, мамы, дети, мальчишки и девчонки. Каждый найдет что-то необычное. Выставка кукол – это не только о куклах, это еще и о сказочных историях, о мастерствах, о творчестве, о воплощении своих идей. И это всегда возможность немножечко вернуться в свое детство, испытать приятнейшие эмоции, ну и, конечно же, помечтать. Все мы любим мечтать, и очень хочется, чтобы, как в детстве, все наши мечты сбывались. А как мы мечтали и делились самым сокровенным в детстве с куклами, сегодня есть такая возможность с ними поговорить, ну и насладиться той красотой, которая будет представлена. Мастера со всей страны работали месяцами, вечерами, днями, неделями для того, чтобы вы могли лицезреть эту красоту. Приходите и, конечно же, не пожалеете. Ирина, у тебя есть возможность тоже обратиться к нашим радиослушателям. Почему нужно выбрать выставку «Кукла моей мечты», выделить часок-другой, прийти и посмотреть?
0: Потому что это красиво, потому что это интересно, потому что это что-то новенькое. Я вас уверяю, вы такого никогда

0: нигде не увидите вот в таком составе. И это уникальная выставка вот именно для всей семьи, потому что каждый найдет себе что-то интересное и не оставит никого равнодушных. Равнодушным ни маму, ни ребенка, ни папу, ни бабушку, ни дедушку. Приходите, у нас на самом деле не так много мест, в которых можно посещать, которые можно посещать всей семьей. Приходите на выставку, насладитесь красотой. Может быть, домой заберете что-нибудь интересное на память.
1: Действительно, друзья, вот Ира заметила, что не так много мест, которые можно посетить всей семьей. Действительно, сегодня стало больше культурных мероприятий, безусловно, намного больше, но всегда интересно побывать в новом интересном месте, а еще если не выезжая за пределы республики, то это вообще шикарно, когда что-то интересное, яркое, необычное происходит здесь, в нашей республике, это всегда повод для гордости и радости. Выставка авторских кукол со всей страны, интересных, известных, именитых мастеров и совершенно неизвестных пока еще никому будет проходить в Черкесске. Кстати, будут выставляться, вот Ира упомянула о том, что работы детей отсюда, из Карачаева-Черкесии. И до эфира Ира мне шепнула, что будет совершенно необычная история, игрушка, которую придумали специально для мальчика. Для мальчика, которому требуется долгое лечение, игрушка стала его таким помощником.
0: Да. Очень, на самом деле, огромные молодцы родители. Это мой крестный сыночек, Платошка, у него аутизм. И очень долгое время родители, конечно, стараются его развивать, поддерживать. И я думаю, что к таким деткам особое внимание нужно. И для того, чтобы развивать моторику, цели были вот самые примитивное, да, чтобы он рисовал, чтобы он развивал свое воображение, и родители предложили ему придумать какого-нибудь персонажа. Он начал рисовать рисунки на протяжении 3 лет. Этих рисунков стало достаточно много. Потом мамочка, умничка, она все эти рисуночки его хранила. И для того, чтобы еще как бы мотивировать его к рисованию, они вместе начали сперва записывать истории. Этот главный персонаж был карандаш Картошкин. Его зовут Платон, придумали такого персонажа. И вот с помощью нейросетей и рисунки его начали соединять с историями и начали получаться такие некие мультики. Небольшие мультики, где этот карандаш картошки, он там везде то в парке гуляет. В общем, такие маленькие...
1: С приключениями.
0: Да, приключения карандаша Картошкина. Так как у них есть еще маленькая дочечка Пелагея, Пелагея-то уже стало скучно, что у нее нет персонажа, пришлось придумать карандашик Фросю, она уже розовенькая, потом подсоединился папа, получился Ластик, там еще у них есть точилка, в общем, они всей семьей придумали историю, делают, вот теперь Платон рисует картины, они все это озвучивают, при помощи нейросетей делают рисуночки, они ведут активно, кстати, социальные сети, есть у них и в Максе канал, и на Рутубе канал можно подписаться, посмотреть, что это, действительно реальная история. И потом уже в какой-то момент мама, нужно было им ехать в Москву на реабилитацию, на лечение, и Платон говорит, надо сделать, говорит, мама, сделай мне Картошкина. И она с ткани сделала первого ему вот этого карандашика, с которым он поехал в Москву, потому что, вы знаете, таким детям им очень тяжело даются какие-то перемены, то есть это очень большой был стресс, и он везде был с ним, с этим Картошкиным, и вот так со временем они отшили всю свою историю воплотили все свои персонажи. Это очень интересно, это очень необычно.
1: И эти игрушки тоже будут на выставке.
0: Эти игрушки будут на выставке. Приходите, это очень мило, это очень трогает. И даже ради одного вот такой истории стоило организовывать всю эту выставку.
1: Ир, ну ты большая молодец, очень здорово, что из года в год ты все-таки собираешь себя в руки, собираешь свою всю команду, и очень здорово, что мастера со всей страны готовы присылать лучшие авторские куклы сюда, в Черкесск, для того, чтобы мы с вами пришли, увидели, познакомились с этими интересными, удивительными историями, а может быть, что-то унесли себе домой. Друзья, итак, выставка авторских кукол «Кукла моей мечты» в Черкесске открывается 20 мая, будет работать до 14 июня. В картинной галерее приходите и прикоснитесь к волшебному миру детства, к миру кукол. Ир, мы благодарим тебя за визит, отличной выставки, яркого открытия, ну и, конечно же, незабываемых эмоций всем, кто придет и посетит это мероприятие. Удачи!
0: Спасибо большое.
1: Друзья, мы с вами прощаемся. До новых радиовстреч. Вся информация будет у нас ВКонтакте о выставке. Приходите и ждем, конечно же, ваших откликов. До свидания.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. После блестящего выступления наших юниоров на первенстве Европы по армрестлингу успех закрепили взрослые спортсмены. Копилку команды Карачаева-Черкесии пополнили сразу 4 награды, 3 из которых высшие пробы. Альберт Кенжев стал победителем в борьбе на левой руке и серебряным призером на правой. Марта Волкова завоевала звание абсолютной чемпионки Европы с золотыми медалями на обеих руках. Оба спортсмена выполнили норматив мастера спорта России международного класса. Итог выступлений наших армрестлеров на первенстве Европы – 18 медалей, 14 у юниоров и 4 у взрослых. Спортсменов и президента Федерации армрестлинга Карачаева-Черкесии Адама Гачияева, а также тренеров Бородина Иркенова, Расула Урусова, Рамазана Тамбиева, Шамиля Токова поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Он пожелал покорения новых вершин и еще больше ярких побед во славу России. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены Карачаево-Черкесской республики завоевали 7 медалей и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золотые медали завоевали Саид Чикатуев и Алан Охтов, серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев. Бронзовые награды завоевали Муса Махожев, Умар Чикатуев и Алан Шауф. Отметим, что победители соревнований выступят на первенстве страны по самбо, которое пройдет в начале июня в Уфе. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Мусаки Шмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. 35 медалей завоевали легкоатлеты Карачаева-Черкесии на чемпионате и первенствах СКФО в 5 возрастных категориях. Соревнования проходили в Черкесске и Ставрополе. В копилке нашей сборной 14 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград. В Ростове-на-Дону завершилось первенство Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по спортивной гимнастике. Спортсмены Карачаева-Черкесии завоевали 2 путевки на первенство России и показали высокие результаты. Даниил Агамян стал победителем многоборья, завоевав золото, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на отдельных видах программы. Амадей Малхозов завоевал бронзу в многоборье, 2 серебряные и 3 бронзовые медали в отдельных видах программы. Спортсмены тренируются под руководством Александра Чернова и Романа Кячева. Поздравляем спортсменов и желаем им успехов на предстоящем первенстве России. 29 мая в Карачаево-Черкесии пройдет мероприятие просветительского проекта «Знание государства», организованное Российским обществом знания. Гостями встречи станут обладатель золотой и серебряной медалей Олимпийских игр в Сочи Александр Легков и чемпион мира по джиу-джитсу, бывший борец UFC, доктор наук по психологии Иллинойского университета, депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон. Спикеры обсудят с молодежью темы патриотизма, единства народов и роли России в современном мире, а также поделятся личными историями. Мероприятие пройдет на площадке Северокавказской государственной академии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: Реклама на 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 880.

0: В Архизе 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В 2025 году Махачкалу посетили более 913 тысяч туристов. Это почти половина от общего турпотока в республику. Сегодня город располагает 190 коллективными средствами размещения, а общий номерной фонд составляет 4150 единиц. К летнему сезону актуализированы и обновлены 7 ключевых экскурсионных маршрутов. В текущем году планируется ввод новых инвест-объектов, включая крупный гостинично-курортный комплекс на побережье Каспийского моря стоимостью около 5 миллиардов рублей. Реализация проекта находится в завершающей стадии. Ингушетия. В Ингушетии открыт прием заявок на участие в международном фестивале народных ремесел «Край мастеров», который пройдет с 4 по 6 июня на площади Алания в Магасе. Для предоставления своих работ приглашаются мастера народных художественных промыслов, ремесленники, дизайнеры и авторы изделий из разных регионов России, а также из-за рубежа. Фестиваль призван объединить представителей ремесленного сообщества, туристической отрасли и креативных индустрий, а также стать площадкой для обмена профессиональным опытом и развития культурного сотрудничества. Кабардино-Балкария. Фестивальную площадку у древнего карачаево-балкарского поселения 10-11 веков с экотропой и концертной зоной Эль-Джурт намерены создать в городе Тырнаус, Кабардино-Балкария. Идея авторов проекта заключается в создании горного туристического хаба. Инициатива является частью большой концепции развития высокогорного города. Она включает организацию культурных и развлекательных площадок, экскурсионных бюро и музеев. Сейчас готовится инвестиционное обоснование для привлечения крупных партнеров. Карачаево-Черкесия. В городе-курорте Тиберде в Карачаево-Черкесии проводит модернизацию дома-музея просветителя и художника Ислама Крымшамхалова. В трех экспозиционных залах было смонтировано профессиональное музейное освещение и установлены современные подвесные системы для картин. Технический арсенал учреждения также пополнился аудиооборудованием и большой LED-панелью для интерактивных лекций. Сейчас ведется изготовление новых экспозиционных витрин. После завершения всех работ гостей встретит полностью преображенное современное пространство. Северная Осетия. Турнир по дрон-рейсингу имени Героя России Марата Тибилова впервые прошел в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского государственного университета. Турнир проходил в течение 2 дней. В рамках этапа «Юные асы» свои навыки продемонстрировали школьники Осетии. Затем состоялась чемпионская гонка, в которой приняли участие студенты и старшеклассники. Участники выполняли полеты на специальных симуляторах БПЛА, проходя конкурсные трассы на скорость и точность. Ставропольский край. Почти 10 тысяч человек из 88 регионов и 77 стран зарегистрировались для участия в 17-м Всероссийском молодежном форуме «Машук». Конкурс составил более 4 человек на место. В топ-5 субъектов России по числу заявок вошли Ставропольский и Краснодарский края, Москва, Ростовская область и Башкортостан. Из иностранных государств поступило почти 700 заявок от Алжира и Пакистана до Индии и Марокко. Молодежный форум пройдет с 8 по 22 августа в Пятигорске на Комсомольской поляне у подножия горы Машук и объединит 2200 участников. Это молодые активисты и профессионалы в сфере педагогики и воспитания. Чечня. В Чеченской республике появился новый автотуристический маршрут «Горный Кизиной-Ам». Его протяженность 103 километра. Путешественники смогут преодолеть проложенный путь за один день. Автотуристы увидят красоту столицы региона, а также насладятся уникальностью природы республики, проехав через Введенский район к высокогорному озеру Кизиной-Ам. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: А политично рассуждаешь, на русском честном слове.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: в Усть-Джигуте 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Председатель российского правительства Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа утвердил перечень поручений по развитию СКФО, включая Карачаево-Черкесию. В их числе развитие туристического маршрута «Национальная Кавказская тропа» от Дербента до Сочи, проходящего через нашу республику. Для проекта подготовят план обустройства. Также планируется развитие тепличного выращивания цветов как нового направления агропромышленного комплекса. Регионам совместно с Кавказ-РФ рекомендовано определить инвестплощадки и привлечь инвесторов с учетом действующих мер господдержки. В перечне поручений отражена проблема обмеления Эшкаконского водохранилища, которое важно для Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Дано поручение проработать вопросы его очистки и увеличения емкости. Кроме того, регионы СКФО до сентября подготовят программы развития системы среднего профессионального образования для обеспечения нужд экономики на перспективу до 2032 года. Все поручения, касающиеся Карачаево-Черкесии, уже взяты в работу. В Черкесске продолжается фестиваль «Русский язык. Основа единства народов России», посвященный Дню славянской письменности и культуры и приуроченный Году единства народов России. Мероприятие объединило представителей органов власти, духовенства, образовательного и культурного сообщества, молодежь и общественных деятелей. Проходят пленарные заседания, тематические секции, концерты и культурно-просветительские мероприятия, посвященные вопросам сохранения русского языка, укрепления межнационального согласия и духовно-нравственных ценностей. Накануне участники фестиваля приняли участие в крестном ходе к памятнику Кириллу и Мефодию, а также в концерте духовной музыки, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Семьи участников СВО из Карачаево-Черкесии отправились в железнодорожный тур по государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект реализуют российские железные дороги совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. Поездки проходят в специальных поездах-отелях со всеми удобствами. В дороге ветеранов и их семьи сопровождают координаторы, психологи, медработники. В городах, через которые проходят маршруты, организована развлекательная программа с экскурсиями, интерактивами, мастер-классами, угощением. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама на 104.5.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Аслан Хаджимустафов стал бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе. Соревнования прошли в городе Самокове, Болгария. В составе сборной команды России по вольной борьбе на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзу. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шауф и Адамиркан Езауф. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте 12-14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 7 медалей различного достоинства и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золото у Саида Чикатуева и Аслана Охтова. Серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев. Бронзовые награды у Мусы Махожева, Умара Чикатуева и Аслана Шаова. Победители соревнований получили право выступить на первенстве России по самбо, которое пройдет с 1 по 6 июня в Уфе. Карачаево-Черкесию на всероссийском турнире представят обладатели золотых медалей. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Муса Кишмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. В ауле Сарытюз в Карачаево-Черкесии прошел республиканский этап всероссийского турнира «Кожаный мяч», в котором приняли участие детские футбольные команды Карачаево-Черкесии. В возрастной категории 2013-14 годы рождения команда спортивной школы номер 1 из села Чапаевское, футбольный клуб «Корча», заняла первое место. Победа команды дает право представить Карачаево-Черкесию на финальном этапе всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч», который пройдет в августе в городе Волжский Волгоградской области. Подготовкой спортсменов занимается тренер-преподаватель Биберт Джанкезов. В станице Зеленчукской прошли военно-полевые сборы навигаторов детства. Участниками стали 250 школьников Зеленчукского района. Организаторами, помимо проекта «Навигаторы детства» Росдетцентра, стало пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии и администрация района. Сборы были приурочены к году единства народов России и Дню пограничника. Наставниками на учебных точках выступили сами пограничники. Первый этап испытаний был посвящен военно-техническим дисциплинам. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, топографии и вязании узлов. Ребята на время проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали магазины. Одной из интереснейших задач стала тропа следопыта. Школьники учились определять направление движения по следам, вычисляя, куда шел условный нарушитель – в сторону границы или в тыл страны. Второй блок заданий проверял умение подростков справляться с трудностями полевой жизни. На скорость они ставили палатки, учились разжигать костер и обустраивать бивуак. Но на полевой кухне развернулся конкурс поваров, где команды доказывали, что могут обеспечить себя горячим питанием вдали от дома. Победители получили заслуженные награды. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 25 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 22 градусов. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 10, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Resurrection!
1: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: говорю, скрибач не нужен. Вот результат.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 25 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 22 градусов. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 10, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
4: 265 888.

0: 2019, not getting out for like that.
1: Fast for a moment. Keep burning the roses.
2: В Карачаевске 19:00.
3: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Председатель российского правительства Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа утвердил перечень поручений по развитию СКФО, включая Карачаево-Черкесию. В их числе развитие туристического маршрута «Национальная Кавказская тропа» от Дербента до Сочи, проходящего через нашу республику. Для проекта подготовят план обустройства. Также планируется развитие тепличного выращивания цветов как нового направления агропромышленного комплекса. Регионам совместно с Кавказ-РФ рекомендовано определить инвест-площадки и привлечь инвесторов с учетом действующих мер господдержки. В перечне поручений отражена проблема обмеления Эшкаконского водохранилища, которое важно для Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Дано поручение проработать вопросы его очистки и увеличения емкости. Кроме того, регионы СКФО до сентября подготовят программы развития системы среднего профессионального образования для обеспечения нужд экономики на перспективу до 2032 года. Все поручения, касающиеся Карачаева-Черкесии, уже взяты в работу. В Черкесске продолжается фестиваль «Русский язык. Основа единства народов России», посвященный Дню славянской письменности и культуры и приуроченный Году единства народов России. Мероприятие объединило представителей органов власти, духовенства, образовательного и культурного сообщества, молодежь и общественных деятелей. Проходят пленарные заседания, тематические секции, концерты и культурно-просветительские мероприятия, посвященные вопросам сохранения русского языка, укрепления межнационального согласия и духовно-нравственных ценностей. Накануне участники фестиваля приняли участие в крестном ходе к памятнику Кириллу и Мефодию, а также в концерте духовной музыки, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Семьи участников СВО из Карачаева-Черкесии отправились в железнодорожный тур по государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект реализуют российские железные дороги совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. Поездки проходят в специальных поездах-отелях со всеми удобствами. В дороге ветеранов и их семьи сопровождают координаторы, психологи, медработники. В городах, через которые проходят маршруты, организована развлекательная программа с экскурсиями, интерактивами, мастер-классами, угощением. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки 5». Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
4: 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 25 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 22 градусов. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 10, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

latest hit.

0: и 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки, собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: в Усть-Джигуте 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Председатель российского правительства Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа утвердил перечень поручений по развитию СКФО, включая Карачаево-Черкесию. В их числе развитие туристического маршрута «Национальная Кавказская тропа» от Дербента до Сочи, проходящего через нашу республику. Для проекта подготовят план обустройства. Также планируется развитие тепличного выращивания цветов как нового направления агропромышленного комплекса. Регионам совместно с Кавказ-РФ рекомендовано определить инвестплощадки и привлечь инвесторов с учетом действующих мер господдержки. В перечне поручений отражена проблема обмеления Эшкаконского водохранилища, которое важно для Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Дано поручение проработать вопросы его очистки и увеличения емкости. Кроме того, регионы СКФО до сентября подготовят программы развития системы среднего профессионального образования для обеспечения нужд экономики на перспективу до 2032 года. Все поручения, касающиеся Карачаево-Черкесии, уже взяты в работу. В Черкесске продолжается фестиваль «Русский язык. Основа единства народов России», посвященный Дню славянской письменности и культуры и приуроченный Году единства народов России. Мероприятие объединило представителей органов власти, духовенства, образовательного и культурного сообщества, молодежь и общественных деятелей. Проходят пленарные заседания, тематические секции, концерты и культурно-просветительские мероприятия, посвященные вопросам сохранения русского языка, укрепления межнационального согласия и духовно-нравственных ценностей. Накануне участники фестиваля приняли участие в крестном ходе к памятнику Кириллу и Мефодию, а также в концерте духовной музыки, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Семьи участников СВО из Карачаево-Черкесии отправились в железнодорожный тур по государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект реализуют российские железные дороги совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. Поездки проходят в специальных поездах-отелях со всеми удобствами. В дороге ветеранов и их семьи сопровождают координаторы, психологи, медработники. В городах, через которые проходят маршруты, организована развлекательная программа с экскурсиями, интерактивами, мастер-классами, угощением. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: я снова вы.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 25 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 22 градусов. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 10, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанная в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Карачаевске 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин своим указом утвердил обновленную структуру правительства региона. Агентство информации и печати ликвидировано. Его компетенции теперь сосредоточены в Министерстве цифрового развития Дагестана, которое решено переименовать. Ведомство станет Министерством цифрового развития, информации и печати. Второе упраздненное ведомство – Агентство по предпринимательству и инвестициям. Его задачи возложены на Министерство экономики и территориального развития региона. Кабинету министров Дагестана поручено в течение одного месяца урегулировать все организационные, финансовые и имущественные вопросы, связанные с реорганизацией. Ингушетия. Ингушетия и Минэкономразвития России заключили соглашение о предоставлении в текущем году субсидий региону на развитие малого и среднего бизнеса. Размер поддержки составит 319 миллионов рублей. Средства предназначены для поддержки инфраструктуры бизнеса. Это обеспечение льготного доступа предпринимателей к производственным площадкам индустриальных, агропромышленных и бизнес-парков, а также технопарков. Кабардино-Балкария. На Эльбрусе ко Дню защиты детей организуют праздничную программу, а для маленьких гостей курорта прогулочный билет на канатку будет стоить символическую сумму 1 рубль. Акция продлится 3 дня – с 30 мая по 1 июня. Взрослым с детьми скидка составит 50%. По билету можно будет подняться к станции «Гора Баши». В праздничную программу, которая пройдет на ярмарочной площади на поляне Азау, войдут интерактивный онлайн-квест, шоу мыльных пузырей и другие активности. Карачаево-Черкесия. В Черкесске 29 мая пройдет просветительское мероприятие проекта «Знание государства», организованное Российским обществом «Знание». Перед сотрудниками органов власти выступят два известных спортсмена – обладатель золотой и серебряной медали Олимпийских игр в Сочи, депутат Московской областной думы Александр Легков и чемпион мира по джиу-джитсу, бывший боец UFC, доктор наук по психологии Иллинойского университета, депутат Госсобрания Куртулая Республики Башкортостан Джефф Монсон. Спикеры затронут несколько ключевых тем. Почему сегодня Россия выступает гарантом безопасности в мире? Как сплоченность и дружба народов делают страну сильнее? А также поделятся личными историями, которые вдохновляют на служение Родине. Северная Осетия. Творческая команда авторов из Моздока в Северной Осетии с помощью искусственного интеллекта создала анимационный сериал по нардскому эпосу. Проект уже включает более 90 серий, сделанных с использованием нейросетей. Главная задача, которую ставят перед собой авторы – передать характер и внешние образы персонажей, соблюдая каноны. В планах увеличить масштабы проекта и добавить живую озвучку серий на осетинском языке. Ставропольский край. Два специализированных медицинских центра на Ставрополье участвуют в первой в России программе социальной адаптации казаков, участников специальной военной операции. Ветеранов СВО ждут в санатории «Горный воздух» в Железноводске и в Центре реабилитации и восстановления спортсменов «Орион» в Кисловодске. Также подобные услуги оказывает медицинский центр «Решма» Федерального медико-биологического агентства России в Ивановской области и санаторий «Сергиевские минеральные воды» в Самарской области. Чечня. В Чечне завершено строительство новой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит повысить надежность электроснабжения высокогорных районов республики. Протяженность ЛЭП 26 километров, было установлено 129 опор, стоимость объекта – 579 миллионов рублей. Реализация проекта также будет способствовать развитию туристической и спортивной инфраструктуры. В Нажа-Юртовском районе расположены всесезонный курорт «Биной» и спортивная база «Ахмат», а в Веденском горном районе работает детский санаторно-реабилитационный центр и находится горное озеро Кизиной-Ам. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Ставки 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 55 10.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 25 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 22 градусов. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 10, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Реклама на 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

0: Учкекене 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Председатель российского правительства Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа утвердил перечень поручений по развитию СКФО, включая Карачаево-Черкесию. В их числе развитие туристического маршрута «Национальная Кавказская тропа» от Дербента до Сочи, проходящего через нашу республику. Для проекта подготовят план обустройства. Также планируется развитие тепличного выращивания цветов как нового направления агропромышленного комплекса. Регионам совместно с Кавказ-РФ рекомендовано определить инвестплощадки и привлечь инвесторов с учетом действующих мер господдержки. В перечне поручений отражена проблема обмена.

Деление Эшкаконского водохранилища, которое важно для Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Дано поручение проработать вопросы его очистки и увеличения емкости. Кроме того, регионы СКФО до сентября подготовят программы развития системы среднего профессионального образования для обеспечения нужд экономики на перспективу до 2032 года. Все поручения, касающиеся Карачаево-Черкесии, уже взяты в работу. В Черкесске продолжается фестиваль «Русский язык. Основа единства народов России», посвященный Дню славянской письменности и культуры и приуроченный Году единства народов России. Мероприятие объединило представителей органов власти, духовенства, образовательного и культурного сообщества, молодежь и общественных деятелей. Проходят пленарные заседания, тематические секции, концерты и культурно-просветительские мероприятия, посвященные вопросам сохранения русского языка, укрепления межнационального согласия и духовно-нравственных ценностей. Накануне участники фестиваля приняли участие в крестном ходе к памятнику Кириллу и Мефодию, а также в концерте духовной музыки, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Семьи участников СВО из Карачаево-Черкесии отправились в железнодорожный тур по государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект реализует российские железные дороги совместно с фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. Поездки проходят в специальных поездах-отелях со всеми удобствами. В дороге ветеранов и их семьи сопровождают координаторы, психологи, медработники. В городах, через которые проходят маршруты, организована развлекательная программа с экскурсиями, интерактивами, мастер-классами, угощением. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: навсегда.
1: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 26 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 21, облачно, небольшой дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 11 градусов, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 14 градусов, облачно, возможен туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаево-Черкесске «Три ночи».
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Председатель российского правительства Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа утвердил перечень поручений по развитию СКФО, включая Карачаево-Черкесию. В их числе развитие туристического маршрута «Национальная Кавказская тропа» от Дербента до Сочи, проходящего через нашу республику. Для проекта подготовят план обустройства. Также планируется развитие тепличного выращивания цветов как нового направления агропромышленного комплекса. Регионам совместно с Кавказ-РФ рекомендовано определить инвестплощадки и привлечь инвесторов с учетом действующих мер господдержки. В перечне поручений отражена проблема обмеления Эшкаконского водохранилища, которое важно для Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Дано поручение проработать вопросы его очистки и увеличения емкости. Кроме того, регионы СКФО до сентября подготовят программы развития системы среднего профессионального образования для обеспечения нужд экономики на перспективу до 2032 года. Все поручения, касающиеся Карачаево-Черкесии, уже взяты в работу. В Черкесске продолжается фестиваль «Русский язык. Основа единства народов России», посвященный Дню славянской письменности и культуры и приуроченный Году единства народов России. Мероприятие объединило представителей органов власти, духовенства, образовательного и культурного сообщества, молодежь и общественных деятелей. Проходят пленарные заседания, тематические секции, концерты и культурно-просветительские мероприятия, посвященные вопросам сохранения русского языка, укрепления межнационального согласия и духовно-нравственных ценностей. Накануне участники фестиваля приняли участие в крестном ходе к памятнику Кириллу и Мефодию, а также в концерте духовной музыки, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Семьи участников СВО из Карачаево-Черкесии отправились в железнодорожный тур по государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект реализует российские железные дороги совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. Поездки проходят в специальных поездах-отелях со всеми удобствами. В дороге ветеранов и их семьи сопровождают координаторы, психологи, медработники. В городах, через которые проходят маршруты, организована развлекательная программа с экскурсиями, интерактивами, мастер-классами, угощением. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.